0: Мева шенжа мэй,
1: Акала оку шаша,
0: И мэва хара мэй,
1: Акала оку шаша,
0: Мутандева мукашека,
1: Акала оку шаша,
0: Эмезиге кашума,
1: Акала оку шаша,
0: Умуя гагамани,
1: Акала